emashema mabedi le mosolomo metsotso e ka mora ho ra ya le shumele be simme a ke mahatlela wa pile a dia ropa le ponto wa sele amari tsame se sunyo le shumele be simme hlano ke tla bulela mehala kwano 086-0000-0785-5-0-6-0-7-9-7-5-8-5-0-6-0-7-9-7-5-8-5-0-6-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-5-0-7-9-7-5-8-